0: Добрый вечер.
1: На нашем очередном...
0: Да, так, чек-чек. Это номер два. У тебя махнул чек?
2: Чек-чек.
0: Ой, чек-чек. Also, guten Abend hier auf der Russian Radio. Сегодня мы вообще планировали летний музыкальный эфир. Погода чуть подвела, но ничего страшного. Мы сделаем лето в душе. Я сегодня не один. Ich habe heute Gäste, und zwar den Leon Burger. Guten Abend.
3: Hallo.
0: Ja, du hast heute deinen ganzen Koffer voll richtig guter Musik, oder?
3: Ja.
0: Wunderbar. Also, magst du jemanden grüßen? Oder noch nicht?
3: Noch nicht.
0: Noch nicht. Also Leute, genießt die Russian Radio heute mit Leon Burger in the house.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я